0: Началось fucking slay.
1: Dicker. А потом я
2: do anal.
3: Dark home.
1: И это
2: the semen.
1: Въебалуй.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
1: Молодым.
4: Maggots.
1: Чтобы въебало.
2: My cum.
1: Или молодым.
4: Maggots.
1: Молодым.
4: Maggots.
1: Я люблю
2: the semen.
1: Я люблю кусочками
2: suck.
1: И потом я
2: come.
1: Буду есть, поедать
2: semen.
1: Когда не будет для меня ненужной.
5: Gotcha.

0: создана для...
1: My ass.
2: Я люблю...
3: Деккер.
2: Деккер.
0: Я хочу...
4: Семена.
2: А я хочу... Деккер. Желтый Деккер. Деккер.
5: Поможет всем. Люсьен. Люсьен. Поднимет с колен. Люсьен.

0: Хочу как большие банки. Я просто мишка. Кто? Я мишка.
1: Got you.
0: Оу, я
1: got you.
0: Мишка. Я мишка.
1: Coming.

0: Radio.
1: Gay website.
0: Давным-давно
2: really?
0: И создатели батончика
2: Dick.
0: Разорвали
2: Ass.
0: Буквально поделив
2: Dick.
0: На две. Поэтому было принято решение разделить
2: really?
0: Хотел создать фабрику для выпуска А выбирая место для строительства
2: Bad.
0: Решил уехать как можно дальше от своего бывшего
2: Dead.
0: Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей
2: Dungeon.
0: День и ночь, а
2: Bad.
0: Над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные. Совершенно разные
2: Dungeon.
0: И такие разные
2: Dick, yes.
0: Ничего общего, кроме
2: Your
0: и узких
2: ass.
0: Попробуй
2: Semen.
0: И реши, на чьей стороне ты.

0: поднимай шума. Капитан Голубов с корабля сбежал. Это я в живорке и не жал ни слов. Чем-то не пало и не пришло.
1: Говно, залупа, хер, петух, еблан, давалка, мутила, пидор-пизда.

0: говорят мы
1: Fisting
2: anal
1: Как?
0: Выносит нас земля Дайте что ли
1: Fat cock
0: Руки
2: Fucking cock
0: На короля
2: Swallow cock
3: На короля
4: Yes, sir!
0: Завтра дальняя дорога
1: Fisting
2: anal
0: Королю у него
1: The semen
0: Много
1: а Suck some dick
0: люблю.
2: Wee-wee
4: Fuck you
1: Suck some dick
2: Wee-wee
4: Fuck you
2: Deep-deep Latex glove
1: Dick
2: Stick
0: И весь его
1: sex
2: Bad cock
0: Did fucking
2: coming
1: Boy gay sex
2: Wee-wee
4: Wee-wee
2: Do you like what you see?
4: Wee-wee
2: Wee-wee
4: Do
2: you like what you see?

0: Radio.
1: Gay website.
2: Dick.
3: И лучики
2: My calm.
3: Доверчиво глядят в мое
2: Процесс.
3: Опять защемит
2: Dick.
3: И
2: в Anal finger stick
3: Окей,
2: okay,
3: пойдет

0: стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Что-то давно. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: И ушла. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Пришла.

0: Дик. Владимирский.
1: Bad cock. Semen arsonist.
0: Хотя я
1: жизнь
0: разменена, но не так обычно губ.

0: Rico Doga.
1: Make me come. Yes.
2: Boy next door, my name. Boy next door,
3: my name.
4: Есть последняя
1: bad cock.
3: К сожалению, в ней обрываются
1: my cum.
3: За последний
1: sex
3: из
1: old dungeon
3: деревень скинул
1: bombs. Тот bad cock,
3: что каждый день
1: this thing
3: заходил.
1: $300
3: Я свидетель был, как
1: two fat cocks.

0: Именно.
1: Различать это чей-то.
2: Come.
1: Мне пред ним не устоять. За окном.
2: Gay sex.
1: А мои.
3: Half list.
1: Лезут.
2: Oh, master.
4: Really
2: turns me on.

0: dungeon.
1: Was you know your sort.
2: Ой,
0: полк. My ass.
3: Ветхий старенький.
4: Макшап.
3: Был в его судьбе, как начало всех.
0: Гей.
3: За собой тащил свою мокрую.
0: Long glove.
3: Из последних сил.
0: Ain't no.
3: Пробовал.
0: Lubed up.

0: Oh shit, I'm sorry.
1: Когда скромняка бой отдыхал от секс с Геральтом из он фистинг эту
2: ass.
1: Сразился белый
2: ком swallow
3: semen
1: черта и эльфа
2: фистинг anal foreign ass
1: когорты
2: Legs.
1: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
2: Stick an ass.
1: Мне людню.
3: Fat cock.
1: По зубам целился тут.
2: Legs.
1: Мне рогом прямо в
2: ass.
1: И тут
2: Master.
1: Крикнул, вот твой
2: Coming.
1: Час.
4: Не так все было. Где же твою хваленую?
2: $300.
3: В историю не пишут.

0: Like embarrassing me, huh?
1: Hey buddy, I think you got the wrong door. The leather gloves chick walks down.
2: Fuck you.
3: Откройте праздник с напитками и головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, yes. Превосходное качество и натуральные компоненты.
4: Пейте без остановки, напитки и головки.
5: Don't stop.

0: Мертвая змея не
1: suck dick.
0: Я
1: do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый кейк не идет играть.
1: With my dick.
0: Только мертвый кейк не идет играть.
1: With my dick.

0: сложив наш...
1: Так.
0: Третий день и...
1: Fisting.
0: И...
1: Gay.
0: Лежит и... Уи-уи. Танцевать не идет. Только мертвый...
1: Gay.
0: Уи-уи. Танцевать не идет.

все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду к тебе. Я сижу, мне еще немного. Мне совсем немного. Окунуться в компанию.

0: Dungeon Demnos. Fisting.
1: Все в
0: Dungeon
1: темно.
0: Ты все ближе
1: ко мне.
0: Dungeon
1: Demnos.
0: Fisting.
1: Все в
0: Dungeon
1: темно. Ты все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду
0: Fisting.
1: Я у
0: Master.
1: Сижу мне еще немного.
2: Семена
1: мне совсем немного.
2: Семена.
1: Окунуться в
0: Кампады.

0: fantasies.
1: Я растворялся в них.
0: Fisting.
1: Саму себя. Больше не слышу.
2: Get your ass down from here now, boy.
1: И отключила.
3: Gay website.
1: Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы.
3: Oh, shit.
1: Они срывали мои.
2: Oh, pants.
0: Stick finger in my ass.
1: Пожалеть не могу. Так хотела сама.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес
3: the semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: Do you like what you see?
1: Путала фразы.
0: Finger.
1: Кусала.
0: My ass.
1: Разрывалась на части.
0: And suck some dick.
1: Хотела.
0: Do anal.
1: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
0: In my ass.
1: Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: La radio.
1: Gay website.
2: Натер с ладошек.
3: Six hot loads.
2: Смешал.
4: The semen.
3: Oh, boy.
4: Swallow.
2: Вроде не навоз.
4: Bull master.
2: Дунул.
4: Two fat cocks.
2: Ну что могу сказать?
4: Oh, yeah. Do anal.
2: Да повеселее. А так сидим, глядим.
4: Next door.

0: кто-то на фон. Но мы в ответку зашел из налива, закинул 8 литров
1: семена.
0: Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: Matt Cox.
1: С него поймали...
2: 100 bucks.
1: Опять прогнали...
3: 6 hot loads.
2: 15 anal.
1: Аж до слез. Ну что могу сказать?
2: Oh, yeah.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Fisting.
3: Anal. Мы с тобой, а это лишь
2: любовь.
3: Да, и сможет так.
2: Fucking coming.
3: За спиной, но это девочка с самый
2: horny.
3: Пусть услышит про настоящую.
2: Next door.

0: рот.
1: Фистинг.
2: Мы с тобой, а это ли любовь? Да, и сможет так ли?
1: Fucking coming.
2: За спиной, но это... Самый...
1: Warning.

0: серый бутой
1: Finger Dungeon
0: мое. Случай звеня нет никогда.
1: Boy next door.
0: Разлюбить не смогу и ты.
1: Just loop it.
0: Всегда.
1: Long latex glove.
2: Не хочу и думать не хочу, что придет и pull up our pants. Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
1: my ass
0: fisting. Я каждый
1: come my ass.

0: long latex glove. But...
1: Если на беду, а если разлучить, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master band.
1: Я каждый порт, каждый
0: call my ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.
1: Поем. Случив звеня нет никогда.
0: Boy next door.
1: Разлюбить не смогу и ты.
0: Just lube it.
1: Всегда.
0: Long latex glove.
1: Я каждый порт, каждый
0: call my ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.
1: Поем.

0: квате. Однажды я уехала, ты Турцию потерял. Ты мой завтрак, я в лынке звездный душ. Там, где играет музыка, я телефон.
1: In the amazing.
0: Мой новый эталон.
1: Full master runs me on, on, on.
2: Dicks.
0: Oh yeah.
2: This
3: My dick is so hot. My dick is so hot. My dick is so hot.

0: Говорит радиокорпорация
1: Gay Party
0: London. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию хит. Слушайте запись Exotic Pop Duet

0: хаваю
1: семен свалов.
0: Что попало, отсюда блеск ебало. Блестит мое ебальце, как натерли
1: бандыч.
0: На ебальце улыбос, доставайте
1: сюда как.
0: Доставайте халюбас, не достанете пиздос. Налик или смерть от
1: кого,
0: никого не жалко. Жизнь большая,
1: данжен.
0: Похую мороз вообще, если руки в
1: ПМС.
0: Буду мучить, буду стык, чтобы налик получить. А как налик получу, так вас тупо вас сразу
1: coming
0: на базу. А в вазе тут затеснят
1: Бэркак.
0: В вазе менты в
1: данжен.
0: Квас, а я среди сныкаюсь у душ анальчик. Мне лучше у там
1: пой.
0: Там поуже дырочки у красивой
1: поечки,
0: а душевной шире. Плюс лап в квартире. Поебусь, покушаю, покурю, понюхаю. А как рассвет, так утек в неизвестность курировать. Патрон в стволе, да утюг. Покрепче чаечек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает, не мешает. Взгляну на Василия, пришел час насилия.

0: Van?
1: И тебе вообще кто?
0: Existing
1: агент или...
0: Mr. Atwood.
1: И когда-нибудь трубку возьмешь, я совершенно не хочу
0: умереть.
1: Но даю на ответ, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно, если она вдруг потащит тебя на
0: gay party?
1: Или, не дай бог,
0: really?
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: This thing is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю и как мой
0: Dungeon. Устает чинить за Dungeon Master.
1: Власть раз лезет. Причинно-следственные связи, там все переплетено. Везде перекон, бездействие, при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не
0: наш
1: Dungeon. Не спасет и чудодейственное, хотя все переплетено.
0: Next door.

0: Accessing.
1: Террор, церковь, казино, картели, дом на доме, темно, где все этой системе
0: лежали
1: с денег за концерны делают патент на
0: Latex Love.
1: Здесь не понимая категории.

Boy next door. Dungeon. Легион, все переплетено. Бой на дюа. Стрелец или мэр? Близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из нас летят конспирологов, но у нас варят.

0: Резко перестать. This thing sucks. Dick, don't do anal.
1: Себя влюблять, но
0: boy next door.
1: Не влюбляться. Осенью почувствовать, что весной случится.
0: Gay party.
1: Чего еще не было со мной. На версту.
0: Fucking coming. Hundreds.

0: мечта. Ту-ту-ту. Ням. Схавал врагов по тактике. Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сад.
0: Как
1: спанкинг.
0: Да я орел, а ты
1: сак дик.
0: Да я король, а ты
1: сак чек.
2: Я задонатил на цепь. Бэйн, выгляжу будто
3: фулл мастер.
2: Я на
3: пи,
2: ты на трэп.

0: Gay party?
1: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
0: Гачи.
1: РП. Жестик. Пятый сервер.
2: 5-8.
1: Скачивайте
2: вебсайт.
1: И играйте в моем
2: Dungeon.
1: Самые крутые, самые быстрые,
2: Finger.
1: Самые эксклюзивные.
2: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
3: У меня много.
2: Ведь
3: у меня много.
2: Finger.
3: Ну, простите.

0: меня значит то, что...
1: Is you got a fat cock.
0: Что счастье очень близко, просто ты его не видишь.
1: Maybe we should rub our fat cocks together sometime.
0: Судьба тебе кричит, мамышка.
2: Get your ass back here!
0: На пижамной вечеринке.
1: This thing for $300.
0: А я не могу забыть.
1: It's a long process, you know, to get your whole arm up there. But it's an intense feeling for the other person. I think for myself too.

0: suck some dick.
1: You do anal fucking deep.
2: Что там говоришь, тебя?
1: Stick finger.
2: Ночью кроет.
1: Fucking slurs.
2: Наше дело.
1: Fisting ass.
0: Boy next door.
2: Больше никто.

0: тебя этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
1: gay sex.
0: Получили.
2: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там.
1: Swallow.
0: Появились с ним опять.
1: Finger stick.
0: И опять.
3: Rip the skin.
0: Твою мать. Я уеду жить.
1: Данжен.

0: это детали, всем мы тут стали, не были, но стали чисто дети. С кухонь, что ночью с окраин дальней и дальних завален, но все, что мешало, я давно оставил, я Давид и
1: погони за
0: чисто дети. С кухонь, что ночью с окраин дальней и дальних завален, но

0: Oh shit, I'm sorry.
1: Когда скромняка бой отдыхал от секс с Геральтом из он фистинг эту
2: ass.
1: Сразился белый
2: ком swallow
1: семена чёрта и эльфа
2: фистинг anal fucking ass
1: когорты
2: Legs.
1: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
2: Stick an ass.
1: Мне лютню.
3: Fat cock.
1: По зубам целился тут.
2: Legs.
1: Мне рогом прямо в
2: ass.
1: И тут
2: Master.
1: Крикнул, вот твой
2: Coming.
1: Час.
4: Не так все было. Где же твою хваленую?
2: $300.

0: а в руках
1: 300 бакс.
0: Бардак молчит, а ты
1: сякся
0: на бандах. А помнишь, как тебе
1: stick finger in ass.
0: Когда в пустом трамвае ехали

0: сейчас можно.
1: Look it up. Ass.
0: Маю. Очень сложно. Вспоминаю слово.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

0: Cocks.
1: Oh shit, I'm sorry.
2: Если б мне платили
3: $300.
2: Каждый раз, когда
3: Fisting
4: Boy Next Door.
2: Я бы бомжевала возле
5: Ass.
2: Я бы стала самой бедной из
6: Leatherhead.
2: Если б мне платили
3: $300.
2: Каждый раз, когда

0: do anal.
1: Bag is
0: so horny, so deep.
2: My self,
0: full master.
2: Let me not come.
0: Family. Latex love.
2: Хочу, как...
0: Dungeon master.
3: Harrington.
2: Можешь сесть. И мы все так хотим.
0: That hot.
2: Как у

0: artist.
1: Dick.
2: И лучики.
1: My calm.
2: Доверчиво глядят. Мое. Опять защемит.
1: Dick.
2: И
1: anal finger stick.
2: Okay, website. Пойдет.

0: решит. И вместе
1: Swallow Cup.
0: Стоит
1: Billy Harrington.
0: Что-то давно.
1: Fuck you!
0: Стоит
1: Billy Harrington.
0: И ушла.
1: Стоит Billy Harrington.
0: Пришла.

станка. И все, что... Я радуюсь, что... Хоть это, но есть, как мне твоя нужна.

он совсем не такой, как я. Только жалко мне, все же ты, я ему отрежу яйца.

0: Утро крестьянам помогло.
1: Настя. Симен.
0: За полчаса.
2: Сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.
3: Как же Фингер, ты хитер, ты
4: полмастер,
3: приговор брошен лейтекс игрокам, главным
4: данжен
3: врагам.

0: за кем?
1: Там же наша.
2: Аски.
0: Поймают все эти наши
2: семена.
1: Swallow my cum.

0: Existing.
1: У тебя есть около
0: 300
1: секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести, устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.
2: Майзачерность колбак.

0: жаль.
1: Фэнтези.
0: Конечно, впереди. Скатертью, скатертью.
1: Latex Club.
0: Стелится и упирается прямо.
1: In my ass.
0: Каждому, каждому.
1: Фэнтези.
0: Верится, катится.
1: Fifteen.
2: Ass.
0: Голубой.
2: Dark hole.
0: Может, мы обидели.
1: For master.
0: Зря.
1: Fucking cunt.
0: Закроют этот.
2: Ass.
0: Приключением спешим, друзья. Эй, прибавь-ка.
3: Семен.
0: Скатертью, скатертью.
1: Latex gloves.
0: Стелится и упирается прямо.
1: In my ass.
0: Каждому, каждому.
1: Fantasy.
0: Верится, катится.
1: Fisting.
2: Ass.
0: Голубой.
2: Dark hole.
0: Голубой.
2: Dark hole.
0: Бежит.
1: Do anal.
3: Как?
1: Horny. Anal.
0: Набирает.
1: Cum.
0: Ну зачем же это кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью.
1: Latex gloves.
0: Стелится и упирается прямо.
1: In my ass.
0: Каждому, каждому.
1: Fantasies.
0: Верится, катится.
1: Fisting.
2: Ass.
0: Голубой.
2: Dark home.
0: Каждому
1: фэнтези
0: верится, катится,
1: фистинг,
2: ass,
0: голубой,
2: dark hole.

0: Знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как Van. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting.
0: Do anal. Ты плачем, мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
1: Semen.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас улетит. И вот она
1: Semen.
0: Вот она
1: Semen.

0: penetration, anal,
1: настоящий
0: секс,
1: берет, когда путают мой
0: ass.
1: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
0: 40 guys,
1: едем нагибать систему.

0: Одно ли bad cock.
1: Ты отмени
0: sex.
1: Виноват де обвини
0: my ass.
1: Дядя только
0: fuck you.
1: Как же я не
0: fuck.
1: Обнули контракты
0: loop it up my cock.

0: трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я но сделал это играючи.
1: Anal. My good. Full master.

0: Brasil.
1: Gay website.
2: Это сандвичес. Сандвичес
3: 2018. Песня для
4: Dungeon Masters.
3: Сандвич.

0: Ну так ты скажи, он мне 25 тысяч скинет?
1: System is 300 bucks.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я долбоёбами не пармезирую.

0: Хочу как большие банки. Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Got you.
0: Оу, я
1: Got you.
0: Мишка.

0: Вот это
1: секс.
0: Я пригласил. Нахуярюсь и буду.
2: Loop it up. Я... Dungeon Master.
0: Мне похуй, не буду.
1: Suck some dick.
0: Сейчас пару дней поотжимаюсь и будут
1: Slay.
0: Охуевать.

0: Сколько я ни...
1: Сакак.
0: Золотого. Сюда грубый
1: оскал.
0: Сюда...
1: As we can.
0: Слово. Сюда грубый
1: оскал.
0: Сюда...
1: As we can.
0: Слово. Сколько я ни...
1: Сакак.
0: Золотого. Писай в тишине.
1: Или... Horny.
0: Тумане. Накрывал...
1: My ass.

0: Dick.
1: День и ночь, круговая страсть.
2: Bonsley.
3: Make me come.
1: Каковая власть.
3: Turn me on.
1: Этот как хочу украсть Казанова. Карнавал.
3: Swallow come.
1: В этот поздний час настоящий.
2: Gay sex.
1: Среди
3: horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
3: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
3: Bad cock.
2: Master in mouth.
3: Boy next door.
1: Я одинокий.
3: Роли люб.
1: Ты Казанова.
3: Come in dungeon.
2: Suction.
3: Bad cock.
2: Real man.

0: Все ближе ко мне,
1: но я к тебе не подхожу, просто буду сижу, мне еще немного
2: Семен,
1: мне совсем немного
2: Семен.

0: Dungeon, темно, все ближе ко мне.
1: Но я к тебе не подхожу, просто буду
0: Я сижу,
1: мне еще немного Симен, да мне совсем немного
2: Симен,
1: окунуться в колпады.

0: Смотри.
1: Парень, но ты всего лишь... А может, мы с тобою поедем на...
0: My halo.
1: На прощание ты поцелуешь друг. А мы не знаем сами...
0: Секс.

0: очень
1: Ничего не понимаю, почему же
2: I'm so horny.
1: Каждый раз, когда ты
2: Fucking coming in my ass.
0: Lube it up.
1: Не будем, но пока мы не забудем, как ты мне пообещал, что будешь
2: Boy next door.
1: А мы не знаем сами,
2: Sex.
1: Будет между нами и ты
2: So horny.
1: Парень, но ты всего лишь
2: Wait.
1: А может мы с тобою поедем на
2: Skate party? My anal.

0: ярко так светит.
1: Fat cock.
0: Бегу мимо темной
2: oh, dungeon.
0: Я там, где была влюблена в тебя. Пряталась.
1: Fingering my ass.
0: Стеснялась твоих нежных.
2: Fisting.
0: Но убегала с тобой.
1: Suck some dick.
0: Выступает теплым
1: семен.
0: Эти мысли
1: turns me on.
0: Никуда от них не деться.
1: You fucking bitch.
0: Так хотела я раздеться. В эту ночь лишь для тебя. Но разбита моя.
1: Ain't no.

party. Но провожал до дверей всегда. Master. Кричала весь день, просила не... Coming so fucking deep.

0: верится.
1: Эй, но
0: не заметить невозможно их волшебный
1: гей-вебсайт.
0: И одну из них
1: do anal.
0: Про себя подумал ты такие
1: boy next door sisting do anal master sisting
2: fucking slay
1: semen boy next door

0: Кто мечтает быть очень смелый, видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: in my ass,
0: потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door,
0: потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.

0: Да.
1: У тебя миллион проблем под тобою. Над тобою. И встряхнуть ты можешь только до земли.
0: Swallow my cock.

0: Sorry. И пришла я на фестинг, чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад, но рядом уже не мои. Топчет знакомый мне
1: круг,
0: что был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is 300 bucks.
0: Van. Что был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Играет для вас, а я
2: Bad cock.

0: на радио.
1: Я знаю, что в моем так много
2: Digs.
1: Точно так же, как и в вашем
3: Dungeon Master.
1: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться Но за стенами все так же
2: Slaves.
1: Просят
2: Some dick.
1: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что
2: But,
1: не я
2: Boy next door.
1: Не ты,

0: знаю, что в моем
1: Dungeon.
0: Так много
1: Slaves.
0: Точно так же, как и в вашем, каждый
1: Day.
0: День заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Bosses.
0: Но за стенами все так же
1: Maggots.
0: Просят
1: Wee-wee.
0: Отчаяние в глазах
1: Bondage.
0: Скрипя

0: Заткнись, иди нахуй.
1: Я люблю, когда мои
2: anal
1: вставляют
2: two fat hogs
1: и выкачивают из
2: my ass. The semen.
1: Это так
2: horny.
1: Это так
2: amazing.

0: Ебалась в fucking slave
1: dicker.
0: А потом я
1: do anal
2: dark home.
0: И это
3: the semen
0: в ебалу
2: maggots maggots maggots
0: молодым
2: maggots,
0: чтобы въебала
1: my cum
0: молодым
2: maggots
0: молодым
2: maggots. Oh.
0: Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками
1: suck.
0: И потом я
1: cum
0: буду есть поедать
3: semen,
0: когда не будет для меня ненужной.
4: Gotcha.

0: которая создана для...
1: My ass.
2: Я люблю...
3: Панцлей.
2: Деккер. Деккер.
0: Я хочу...
4: Семена.
2: А я хочу... Деккер. Желтый. Деккер. Деккер.

0: fucking coming. Troll master.
1: Ты не и он бесстрашный терминатор. Уничтожит даже брата. Его набиты мышцы семенной залиты. Тело все его фаворита. Он готов смертельный.

Сразу же не сбой. Каждый бой тут на тренированный сотни приемов и антипромных лучшие на вместе собраны на сет. Тут друг с другом тут бой. В этот тир пальцы быстро созданы, кто никогда и не был опознан. Сражения разорваны, кто же из них крутой.

Каждый бой тут натренированный, сотни приемов и на альбом. Так лучше и мастер. Имейте собранных на сет.

0: говорят мы...
1: Fisting anal cock.
0: Выносит нас земля. Дайте что ли...
1: Fat cock.
0: Руки...
1: Fucking cock.
0: ...на короля.
1: Swallow cock.
0: На короля.
2: Yes, sir!
0: Завтра дальняя дорога.
1: Fisting anal.
0: Королю у него.
3: The semen.
0: Много.
4: Suck some dick.
0: Люблю.
2: Fuck you.
4: Suck some dick.
2: Fuck you.
1: Deep, deep. Latex glove.
4: Dick.
1: Stick. Bad cock.
2: Fucking coming.
5: Boy, gay sex.
2: Wee wee wee wee.
5: Do you like what you see?
2: Wee wee wee wee.
5: Do you like what you see?

0: Come.
1: А с ним рядом
0: next door.
1: Да идите вы на. Я олдскулит
0: гей-бой.
1: Меня Рамсварли шпрёт. Ведь теперь может он. Спасибо.
2: Billy Herring.

0: 300.
1: Секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести...
2: Пока.
1: ...устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.

0: next door.
1: Медленно
0: Колли.
1: Успех в делах всегда мучили раны.
0: Семен.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Formant artists.

0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Bad cock.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Bad cock.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Если б я был
1: гей,
2: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt.
2: Был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
2: и забот. Ах, спаси.
3: Macabre.
2: Неплохо, очень.
1: Stick finger in ass.
2: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Мой Fat cock.
1: Гладит у доски.
2: Fisting.
3: Boy.
1: А Billy. Штопает.
3: My ass.
1: Три. Hot Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
3: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
3: Rip fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
3: My boy.
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр!
1: Был бы...
0: Next door. Boy.
1: Неплохо очень.
3: Fisting my ass.
1: Гораздо лучше с любой стороны.

0: your semen.
1: Dick.
0: Cock.
1: Full matter. 300.
0: Come, come.
1: 15.
0: Anal.
1: Band.
0: Really?
1: Come.
0: Fucking semen.
2: Cop, cop, cut the bliss collab.
1: 15.
0: Anal.
1: Dick. 600.
0: Anal.
1: Come.
0: Dick.
1: Cock. Full matter. 300. Full matter. 300. Full matter. 300. 300. 300. 300.
3: Oh shit, I'm sorry.
4: Если б мне платили
1: $300
4: каждый раз, когда
1: fisting
0: boy next door,
4: я бы бомжевала возле
0: ass,
4: я бы стала самой бедной из
0: letterhead.
4: Если б мне платили
1: $300
4: каждый раз, как

0: dungeon master. Your finger in my ass. It's bondage gay website.
1: О чём ты думаешь сейчас?
2: The semen.
1: Давай свети березку сны.
0: Stick your finger in my ass.
3: Fucking slave.

0: fucking coming. 300 bucks.
1: This thing.
2: Boy next door.
0: Do you like what you see?
3: Может есть еще твой
0: next door?
3: Может нет, все равно.
0: Fuck you.
3: Там промозглый седой.
0: Dungeon master.
3: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
3: И тебя.
1: Fuck you. Fuck you.
0: Fuck you.
3: Словно ты мистер.
0: Boy next door.
3: Даже
0: fisting.
3: Под рояль.
1: What the hell are you two doing?
3: Если ты не любил.
0: Do anal.
3: Превратилась бы в звонкий.
1: Stick.
3: Если бы.
0: Dungeon master. $300. Fisting. Boy next door.
3: Я бы бомжевала
0: полслед.
3: Я бы стала самой бедной из. Если мне платили
0: $300.

0: Сами знаете куда.
1: Horny. Fingers.
2: Не сорвутся и не заржавеют.
1: Так. Gay website turns me on.
2: На тебя городу.
1: Horny.

0: Давным-давно и создатели батончика разорвали, буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные. Совершенно разные. И такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.
1: Настоящий секс берет, когда путают мой ass. Я собрал, чтобы порешать проблемы. Едем нагибать систему.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это игра.

0: вселенной ад. Прошу лишь одного.
1: Меня.
0: Ты изо всех как можно крепче. Я тебя заберу с собой.
1: Yes.
0: Зачем мне?

0: Полчаса.
1: Как же Фингер, ты хитер. Ты у нас приговор. Брошен плейтест игрокам, главным данжен врагам. Next door. Развеял в прах.
2: Дек.
1: Всегда в моих руках. Суждено.
3: Начнешь.
1: И мне.

Здравствуйте. Это МС. Гей. На этот раз я написал вам по любви. В этот раз я не буду слить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали!

0: Гнобой эксплор.
1: И жалишь фокин дик. Меня ты в
2: топ-принт.
1: Твои
2: семена как?
1: Йоу!

0: la radio.
1: Gay website.
2: Trade.
3: Hot toy mesle strana.
4: Mr. Apple in ass.
3: Cushion.
4: Wrong.
3: Bevala zestrivale.
4: Movie star.
3: Sine. Что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
1: гей вебсайт
3: упавший со своим
5: Я к тебе в гости тук-тук. Хочу ловить с тобой
6: семен.
5: Пусть будет нашим
4: Master
5: без ума с тиктока и

0: coming. My ass.
1: Nada mano летает воли. Он такой же.
2: Cock.
1: Yeah!
3: Хочется просто.
0: Suck dick.
2: Swallow
0: cum.
2: Fisting.
1: Не нужно такой

0: 라디오
1: 게이 웹사이트
2: Сакаяни
1: Сакак
2: Золотого Чудо грубый Эскал
1: Чудо As we can
2: Слово Чудо грубый Эскал Чудо
1: As we can
2: Слово Сколько я не
1: Сакак
2: Золотого Дышай в тишине Или в
1: Хорни
2: Тумане Накрывал
1: My ass

0: past the morning. Yeah. Do anal.
1: For me, за душой. У вселенского. За душой. У вселенского.
0: Past the morning.
1: Yeah.
0: Do

0: Хочу как...
1: Ой.
0: Большие банки.
1: Так.
0: Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Got you.
0: Оу, я
1: Got you.
0: Мишка. Я Мишка.
1: Coming.

0: Rex. Yep. He walks down.
1: Нахуяришь, не буду.
2: Lube it up. Yeah. Dungeon Master.
1: Мне похуй, не буду.
0: Suck some dick.
1: Сейчас пару дней поожимаюсь и будут охуевать.

0: как известно, горячий и невыносим нежности.
1: О, мастер.
0: Любимый зато.
1: Дуэйно.
0: Ой.
1: You're just in ass. You're just in ass. You're just in ass. Stick some fingers.

0: кто увидит
1: ass,
0: тот сразу... И для кого-то
2: semen
0: нам запахнет. А за пазухой мы держим.
1: Suck.
0: Не подходи!
1: Suck.
0: Не подходи!
1: Suck.
0: Не подходи!
1: Ass.
3: Двойники!
1: Ass.
3: Двойники!
1: Стык-как!
3: Двойники!

0: Vietnam. Fucking slaves.
1: Я вновь закрыл.
2: Anal.
1: Я закрылся.
2: Master.
1: Так что.
2: Coming.
1: Или ты больше не важно мне. Видишь, мокрый.
2: Ass. Так. Fucking deep.
1: И этот не до.
2: Dick.
1: Не сможет.
2: Coming. Fisting.
1: Хотя по.
2: Anal.
1: Я падаю без.
2: Come.
1: И мне не нужен.
2: Dick.
1: Мне не нужен.
2: Master.
1: Трёпали мокрые.
2: Bondage.
1: Положим, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не.
2: Anal.
1: Так что можешь.
2: Coming.
1: Иначе, ну что.
2: Swallow.
1: Не надо слов.
2: Boy next door.
1: Нас нет.
2: Dick.
1: Я леп.
2: Come.

0: сегодня
1: Morning.
0: С самого утра напеваю песенку про
1: Latex Club. My love amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворочу никогда. Не теряй. Не теряй.
1: Long Latex Club. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете
1: Fisting.
0: Если
1: Fucking coming, boy.
0: Наперекос. Не впадай
1: в Dark fantasy.
0: И не Spanking. В самом
1: Horny.
0: Случае
1: Dick.
0: Держи трубой. И тогда
1: Do anal sex.
0: Все само собой.
1: Никогда
0: не теряй. Не теряй.
1: Long Latex Club. Loop it up, stick an ass.
0: Все на свете
1: Fisting.
0: Да чего же радостно
1: Suction,
0: слышь, строй лодку с вкусом
1: Finger, stick an ass.
0: Выпекать
1: The semen
0: cup, anal. Открывать
1: хороший
0: напевать
1: никогда
0: не теряй, не теряй
1: Long Latex Club. Loop it up,

0: тоже радостно.
1: Эрик.
0: Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй.
2: Long Latex Club. Lube it up.

0: взрослым
1: Fisting.
0: Один. Ты не шепчет мне нежно,
1: знаю, что suck some dick.
0: Другим лучше
1: stick your finger in my ass.
0: Но рядом с ним ты идешь. Я что думал, что ты что же ты сделала? Я что

0: какой-то гей веб-сайт.
1: Сердце прижимает, а я мучаюсь от
0: Тестинг со своей Nextdoor
1: фотографии.
0: Dungeon Master.
1: А тебе напомнит, да, он тебя
0: Anal
1: говорит
0: Master.
1: Ты ночами
0: гей веб-сайт.
1: К сердцу

0: gay website. Testing next door. Dungeon master.
1: Billy.
2: Смотри, какая...
0: Gay party.
2: Наверное, там много...
3: Слышь?
4: Бежим! Ха-ха!
2: Я одна?
4: А у меня есть...
0: 300 bucks. Fisting.
2: Да.
0: Bondage.
5: Semen.
0: Latex gloves.
4: Давайте готовить...
0: Oh my cum. Swallow my cum.
2: Как вкусно! А можно еще?
4: Нет, маленькая...

0: please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
1: Я спросил
0: у Мой next door.
1: Где моя?
2: Билли Харрингтон.
0: Мой next door.
1: Не ответил мне, качая
3: Mistake.
1: Я спросил у Где моя?
2: Билли Харрингтон.
1: Забросал меня осеннюю
3: лайку.
1: Я спросил у
3: Кроссвой,
1: где моя
2: Билли Харрингтон.
1: Осень мне ответила проливным
4: Сименом.
1: У Симена я спрашивал, где моя
2: Билли Харрингтон.
1: Долго
4: Симен
1: слезы лил за моим окном. Я спросил у
3: мисс,
1: где моя
2: Билли Харрингтон.
1: Скрылся в
0: Данжен.
1: Нет,
0: do anal.
1: Мне я спросил у
0: гей-вебсайта,
1: где моя
2: Билли Харрингтон.
0: Гей-вебсайт
1: растаяла в небесной синеве.
0: Yeah.
1: Друг ты мой единственный, где моя
2: Билли Харрингтон.
1: Ты скажи, где скрылась. Знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне
1: Джабов.
0: Я спросил у
2: Boy next door.
0: Я спросил у Я спросил у

0: kind of sad, I think. I feel kind of sad right now. I don't know why.
1: Натер с ладошек.
2: Six hot loads.
1: Смешал.
3: The semen.
4: Swallow.
1: Вроде не навоз.
4: Full master.
1: Дунул.
3: Two fat cocks.
1: Ну что могу сказать?
4: Oh yeah. Do anal.
1: Да повеселей. А так сидим, глядим.
4: Next door.

0: кто-то на фон. Но мы в ответку зажжем из налива. Закинуло 8 литров
1: семена.
0: Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: Крунули снова.
1: С него поймали.
0: Опять прогнали.
2: Six hot loads.
0: Аж до слез. Ну что могу сказать?
3: Oh, yeah.

0: starting a band. Welcome to the club, buddy.
1: Let's get something straight. It was the first and the last time.
2: Си ме нападаш с небето, всегда так красиво, но как да прямо не...
3: Ей, но, Dungeon Master.
2: Больно я възвращался с...
3: Gay party.
2: Тогда меня осенило, что будет, если не...
3: Любит.
2: Что если...
3: Existing.
2: Попробовать, ведь...
3: Existing.
2: Заключается лишь в том, что ты можешь себе...
3: Stick your finger in. Ей, но.
2: Который...
3: Loop it up.
2: Зачем тебе...
3: Gay sex.
2: Если каждый день ты можешь...
3: Do existing for $300.

0: завтра будет секс. И опять за день мы устали.
1: Fisting.
0: Скажем,
1: then.
0: Спокойной ночи.

0: Radio.
1: Gay website. Sex.
2: Крыши частных.
3: Слышь?
2: Улица дворов. Лишь
1: Bad cock.
4: Семен.
2: Тлеют, тлеют.
5: In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: Павло.
0: А за ней пустая
1: Pan. Lube it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь.

0: finger.
1: Website
2: fantasies.
3: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door
4: to anal.
3: Не ищи для твоего умысел.
2: Faster.
3: Просто привыкай, малый
5: бой. Slay.
2: Dungeon master.
3: You gotta
2: fucking coming. Move your tongue up.